планирующие вредить танки, таким же флагом они не насчитывались, Троцкистским или Бухаринским, давно уже перестали быть политическим течением в рабочем движении.